хоть ты уж оскалял! Смерть ма на языку! Скорому подайте такую апотеку!